На улыбай поставить, ты зайдешь да попаришься, а последом похвалишься.